0: Это все играть местно, да.
1: Go ahead.
0: Yes, New Hampshire, 532-7425, Streeter Pond in Route 18.
1: Message received, Sheralton. Sure,